0: Дрян, еще ты зеленый, вер, ахдер, верджи, красный нож, три, хрум, три,
1: грайнд,
2: кеф,
1: урулада,
0: верде.
3: Loro, Hochtongüte mit Anlauf.

0: лесу.
1: Я боюсь, в кармане так холодно стало. Куда я побежу, если нацики придут? Куда? Скажите мне, это же родина моих детей. Это их дом. Да, я боюсь. 20 лет здесь проработала, прожила. Скажите мне, куда я побежу? Да, я боюсь.